Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить. Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того, как он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары. Это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь, меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать – тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно. Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Время, оно не лечит, оно не заштопывает раны. Оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то,
Эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой, доктор. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветам я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно!

плод и уходи, не покидай меня, душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна, со мною ты по-прежнему юна, и уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет, пока.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос родной культуры, народного единства и добрых традиций таджикского народа. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и радость, а ваши сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио «Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. С вами сегодня в студии Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. В Международном выставочном центре Душанбе Экспо проходит масштабное событие в сфере медицины, косметологии и оздоровительной индустрии. Международная выставка товаров и услуг для здоровья и красоты Intehealth and Beauty Таджикистан. Международная выставка «Международное здоровье и красота Таджикистан 2026 год» создает важные возможности для привлечения иностранных инвесторов, презентации отечественной продукции, а также установления и укрепления связей между производителями и экспортерами товаров, которые сегодня производятся как в Республике Таджикистан, так и за ее пределами. Напомним, что данное мероприятие проводится на основании поручений и указаний президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона и правительства Республики Таджикистан, и в нем принимают участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана.

Ирана, Пакистана, России и Узбекистана. По словам генерального директора торгово-промышленной палаты Пахатлонской области Амруло Нурализода, в рамках выставки участники провели встречи, переговоры и обменялись опытом, что свидетельствует о том, что сегодня торгово-промышленная палата Республики Таджикистан объединяет отечественных и зарубежных предпринимателей и способствует развитию деловых связей. Сегодня настало время, когда отечественные производители должны стремиться к тому, чтобы их продукция выходила на мировой рынок, соответствовала современным научным достижениям, технологиям и требованиям качества. Именно к этому необходимо стремиться. По его словам, для привлечения инвестиций и расширения возможностей компаниями уже созданы условия для взаимодействия с зарубежными партнерами. Собеседник выразил мнение, что если еще несколько лет назад гражданам приходилось обращаться за отдельными медицинскими услугами и товарами за рубеж, то сегодня в Республике Таджикистан, особенно в городе Душанбе и других регионах страны, созданы условия, благодаря которым иностранные инвесторы приходят, вкладывают средства и реализуют проекты. Выставка демонстрирует, что многие товары и услуги можно успешно развивать внутри страны, обеспечивая население качественной продукцией. В перспективе сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнерготехники, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата обсуждены в Душанбе в ходе встречи директора Института проблем водных ресурсов, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Аминджона Гулахмадзода представителями Организации Объединенных Наций в Республике Таджикистан. Об этом сообщает пресс-центр данного института. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам рационального использования поверхностных и подземных водных ресурсов, внедрение экологически обоснованных подходов к развитию гидроэнергетики, сохранение водных экосистем и укрепление экологической безопасности. Аминджон Гулахмадзода представил результаты реализуемых научно-исследовательских проектов и приоритетные направления дальнейшего развития в различных сферах водного хозяйства, гидроэнергетики и экологии. Представители Организации Объединенных Наций высоко оценили вклад института в научное обеспечение устойчивого развития водного, энергетического и экологического секторов Таджикистана, а также выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении совместных научных и практических инициатив, обмене опытом и продвижении инновационных решений для достижения целей устойчивого развития, включая обеспечение доступа к воде и санитарии, развитие доступной и чистой энергии, а также борьбу с изменением климата. В Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами, членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В своем выступлении заместитель генерального секретаря ШОС Сухель Хан подчеркнул, что образовательное сотрудничество остается одним из ключевых направлений гуманитарного взаимодействия в рамках организации. Была отмечена важность формирования общего образовательного пространства ШОС, расширения молодежных и академических обменов, а также подготовки квалифицированных специалистов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связей между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания подписан протокол. В рамках мероприятия также состоялась конференция сетевого университета ШОС, организованная Белорусским государственным университетом и национальным ректоратом ШОС в Беларуси. В ходе мероприятия рассмотрены вопросы совершенствования сетевого университетского взаимодействия, повышения эффективности механизмов реализации совместных образовательных программ и расширения академических связей между высшими учебными заведениями
члени государств-членов организации. На базе Белорусского государственного университета прошел форум молодых ученых ШОС, объединивший представителей научного сообщества государств-членов организации для обсуждения перспектив научно-технического взаимодействия, поддержки молодежных исследовательских инициатив и реализации совместных научных проектов. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Международная торгово-инвестиционная выставка «СУГД-2026», которая продлится до 20 июня, проходит в Худжанте. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камола Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум «Торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества». Целью выставки являются поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики Таджикистан Го Чжиззюнем. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Вессам Манкула. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74 пациента. Уровень смерти составляет 23%. Вессам Манкула отметил, что ни при одной другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находятся более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно 35 тысяч. И о спорте. В Кубодияне состоялись стартовый фестиваль футбола и блиц-турнир в рамках программы развития женского футбола «Уиминс Футбол Кемпейн». Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана. Программа направлена на популяризацию женского футбола в Таджикистане. В текущем году в рамках проекта в различных регионах страны планируется провести 5 футбольных фестивалей и блиц-турниров. Как отмечают организаторы, основная цель проекта заключается в изменении восприятия женского футбола в стране, привлечение девочек к занятиям футболом и создание условий, которые помогут им продолжать заниматься этим видом спорта. Кроме того, программа ориентирована на обеспечение равных возможностей для детей. Первый фестиваль и блиц-турнир прошли в Кободияне с участием 200 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Для юных участниц были организованы футбольные эстафеты, игровые упражнения и мини-матчи. И о погоде.
Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется вокруг нас мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивает тучи. Идут проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Как говорится в песне, главнее всего погода в доме, все остальное – суета. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура в долинах ночью до 23 градусов тепла, днем до 36. В горах ночью до 15 градусов тепла, днем 25-30 градусов. В столице сегодня переменная облачность, без существенных осадков, возможно, гроза. Температура ночью до 22 градусов тепла, днем до 34 градусов. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами на волне 106.5 FM. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите себя и своих близких. Цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к нашей родине, ее традициям и богатой культуре. До новых встреч в эфире, дорогие друзья!

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

40 духтарон. Чилдухтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей Земли. Чилдухтарон – это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных 250 километрах к югу от Душанбе. Гора Чилдухтарон находится в 28 километрах к северу от центра Муминабадского района, недалеко от села Дашти-Ар-Ар. Горный массив состоится из пирамидальных скал высотой до 60 метров, которые на протяжении многих веков формировались под воздействием ветра и природных явлений. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чилдухтарон. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваяний на вершине горы символизируют целомудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Для посетителей пирамидальные скалы являются воплощением красоты, чистоты и патриотизма. Это уникальное место привлекает туристов красными скалами, необыкновенными природными пейзажами и своим поэтичным названием Чилдухтарон. Природные чудеса с каждым годом все больше привлекают внимание отечественных и зарубежных туристов. Жители страны также часто посещают эту местность, способствуя развитию внутреннего туризма. Многие туристы снимают видеоролики, рассказывают о красоте и истории этой местности в социальных сетях, что способствует популяризации туристического потенциала Таджикистана за рубежом. Туристы здесь могут попробовать национальные блюда, в том числе оши-бурида, шакароб, курутоп, а также насладиться вкусом таджикских лепешек и экологически чистых фруктов. Богатая природа края, где произрастают 138 видов лекарственных растений, 45 видов медоносных растений и 98 видов пищевых растений, способствует разнообразию местной кухни. С наступлением весны и в дни весенних праздников женщины этого края готовят для гостей разнообразные национальные блюда и демонстрируют свои ремесленные изделия. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чилдухтарон, возведенного в современном стиле и в соответствии с действующими строительными нормами. Реализация проекта обеспечила постоянным рабочими местами 70 человек. На территории комплекса построен пятиэтажный гостиничный комплекс Чилдухтарон с современным сервисом, рассчитанный на одновременное размещение 100 человек. Номера гостиницы, расположенные среди живописных гор, оформлены в различных стилях, а уровень обслуживания соответствует международным стандартам. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Чилдухтарон.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов! О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов! Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет, со мною рядом ты и горя нет, любовной грусти нет, не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана, любимая, ты мне навек дана, ты милость и оплот, не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна, со мною ты по-прежнему юна, и уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет, пока.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос родной культуры, народного единства и добрых традиций таджикского народа. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и радость, а ваши сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио «Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. С вами сегодня в студии Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. В Международном выставочном центре Душанбе Экспо проходит масштабное событие в сфере медицины, косметологии и оздоровительной индустрии. Международная выставка товаров и услуг для здоровья и красоты Inte Health and Beauty Таджикистан. Международная выставка «Международное здоровье и красота Таджикистан 2026 год» создает важные возможности для привлечения иностранных инвесторов, презентации отечественной продукции, а также установления и укрепления связей между производителями и экспортерами товаров, которые сегодня производятся как в Республике Таджикистан, так и за ее пределами. Напомним, что данное мероприятие проводится на основании поручений и указаний президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона и правительства Республики Таджикистан, и в нем принимают участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. По словам генерального директора торгово-промышленной палаты Пахатлонской области Амруло Нурализода, в рамках выставки участники провели встречи, переговоры и обменялись опытом, что свидетельствует о том, что сегодня Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан объединяет отечественных и зарубежных предпринимателей и способствует развитию деловых связей. Сегодня настало время, когда отечественные производители должны стремиться к тому, чтобы их продукция выходила на мировой рынок, соответствовала современным научным достижениям, технологиям и требованиям качества. Именно к этому необходимо стремиться. По его словам, для привлечения инвестиций и расширения возможностей компаниями уже созданы условия для взаимодействия с зарубежными партнерами. Собеседник выразил мнение, что если еще несколько лет назад гражданам приходилось обращаться за отдельными медицинскими услугами и товарами за рубеж, то сегодня в Республике Таджикистан, особенно в городе Душанбе и других регионах страны, созданы условия, благодаря которым иностранные инвесторы приходят, вкладывают средства и реализуют проекты. Выставка демонстрирует, что многие товары и услуги можно успешно развивать внутри страны, обеспечивая население качественной продукцией. В перспективе сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнерготехники, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата обсуждены в Душанбе в ходе встречи директора Института проблем водных ресурсов, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Аминджона Гулахмадзода представителями Организации Объединенных Наций в Республике Таджикистан. Об этом сообщает пресс-центр данного института. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам рационального использования поверхностных и подземных водных ресурсов, внедрение экологически обоснованных подходов к развитию гидроэнергетики, сохранение водных экосистем и укрепление экологической безопасности. Аминджон Гулахмадзода представил результаты реализуемых научно-исследовательских проектов и приоритетные направления дальнейшего развития в различных сферах водного хозяйства, гидроэнергетики и экологии. Представители Организации Объединенных Наций высоко оценили вклад института в научное обеспечение устойчивого развития водного, энергетического и экологического секторов Таджикистана, а также выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении совместных научных и практических инициатив, обмене опытом и продвижении инновационных решений для достижения целей устойчивого развития, включая обеспечение доступа к воде и санитарии, развитие доступной и чистой энергии, а также борьбу с изменением климата.
В Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами, членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В своем выступлении заместитель генерального секретаря ШОС Сухель Хан подчеркнул, что образовательное сотрудничество остается одним из ключевых направлений гуманитарного взаимодействия в рамках организации. Была отмечена важность формирования общего образовательного пространства ШОС, расширения молодежных и академических обменов, а также подготовки квалифицированных специалистов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связей между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания подписан протокол. В рамках мероприятия также состоялась конференция сетевого университета ШОС, организованная Белорусским государственным университетом и национальным ректоратом ШОС в Беларуси. В ходе мероприятия рассмотрены вопросы совершенствования сетевого университетского взаимодействия, повышения эффективности механизмов реализации совместных образовательных программ и расширения академических связей между высшими учебными заведениями государств-членов организации. На базе Белорусского государственного университета прошел форум молодых ученых ШОС, объединивший представителей научного сообщества государств-членов организации для обсуждения перспектив научно-технического взаимодействия, поддержки молодежных исследовательских инициатив и реализации совместных научных проектов. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики Таджикистан Го Чжизюнем. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Вессам Манкула. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74%. Уровень смерти составляет 23%. Вессам Манкула отметил, что ни при одной другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находятся более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно 35 тысяч. И о спорте. Кубодияне состояли стартовый фестиваль футбола и блиц-турнир в рамках программы развития женского футбола «Уиминс Футбол Кемпейн». Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана. Программа направлена на популяризацию женского футбола в Таджикистане. В текущем году в рамках проекта в различных регионах страны планируется провести 5 футбольных фестивалей и блиц-турниров. Как отмечают организаторы, основная цель проекта заключается в изменении восприятия женского футбола в стране, привлечение девочек к занятиям футболом и создание условий, которые помогут им продолжать заниматься этим видом спорта. Кроме того, программа ориентирована на обеспечение равных возможностей для детей. Первый фестиваль и блиц-турнир прошли в Кободияне с участием 200 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Для юных участниц были организованы футбольные эстафеты, игровые упражнения и мини-матчи. И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется вокруг нас мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивает тучи. Идут проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Как говорится в песне, главнее всего погода в доме, все остальное – суета. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 23 градусов тепла, днем до 36. В горах ночью до 15 градусов тепла, днем 25-30 градусов. В столице сегодня переменная облачность без существенных осадков, возможно гроза. Температура ночью до 22 градусов тепла, днем до 34 градусов. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами на волне 106.5 FM. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите себя и своих близких. Цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к нашей родине, ее традициям и богатой культуре. До новых встреч в эфире, дорогие друзья!

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою
1: вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.